Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: бабас, халял, ну что я забегал? Я тебя я не могу, бля. Овар, сукер, я тебе не...
1: Ну, тебя мы гекон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт.